просто натисни play. The Voice. Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.

август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice, Planet Voice и Eddie.